И там, кем станан хаси, гдайсю кату пуано, нанесе по, нанесе купотони токска, CJWE.